Когда

Доброе утро! Прошу всех приготовиться к первому упражнению. Ноги поставить на ширину плеч, руки свободно опустить и расслабить мышцы. Выдохните. Начали. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Вдох. Выдох. Прогнуться. Расслабить мышцы. Продолжайте.

побольше прогнитесь. Второе упражнение. Ходьба. Приготовьтесь. Шагом марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение – рывки руками. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. По счету раз поднимаем руки вверх, делаем рывок назад. По счету два опускаем руки также с рывком назад. Все приготовились. Начали. Раз, два, раз, два, раз, два, раз.

Четвертое упражнение также выполняем с гантелями. Наклоны туловища в стороны. Наклоняясь влево, правую руку поднимайте через сторону вверх, левой скользите по ноге вниз. При наклоне вправо, наоборот, левую руку вверх, правой скользим по ноге вниз. Вы ноги соединили? Правильно. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся. Вправо. Выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение без гантелей. Сядьте на стул. Приготовьтесь к поочередному сгибанию ног то левой, то правой. Все готовы?

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года.

0: планета. Реклама.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
4: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.

0: Комета. Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Клонин алкотестер. На работу я поеду.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
2: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.

0: наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю. «Комета».
1: И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал продажи Нивы Тревел с кожаными сиденьями. Пока это лимитированная версия. Выпустили 1000 автомобилей. Новый салон сочетается с топовой комплектацией техно. Цена машины 1 900 000 рублей. Доплата за кожаный салон 120 000. Скоро машины появятся у дилеров. Концерн Чанган сертифицировал новый электрический кроссовер Dipple S05. Скоро он поступит в продажу. Dipple S05 – это прямой конкурент Geely E5. Цена в районе 3,5 миллионов рублей. Машина может заинтересовать тех, кто ищет современный городской кроссовер дешевле люксового Voya Free. КАМАЗ отменил сокращенную рабочую неделю в летние месяцы. Ранее завод планировал провести июнь-июль в 4-дневном режиме. Ожидалось падение рынка, но по новой информации количество заявок на машины выросло, поэтому производственный план увеличат. В летние месяцы КАМАЗ будет работать в стандартном режиме. Выбор на рынке автомобильных шин довольно велик. Десятки моделей в разных ценовых категориях. При выборе нужно учитывать не только цену, но и баланс управляемости, ресурса и комфорта. В премиум-классе можно рассмотреть Гисловет Active Control, Icon Autograf Ultra 2 или Pirelli Centurato P7. А в бюджетном – модели Кардиант, Барс, Виати и Формула. Подробнее в обзоре летних шин на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
4: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок. Строймастер, павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Радио. Комета. 92 и

0: планета.
1: В городе и районе 9:00.
2: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да.
2: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да.
2: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
3: Да, то, что надо.
2: На радио «Комета».

Знакомься, мой одноклассник, а я не слышала звонка. Примеряла новую юбку, любовь была недолгой, а череп хрупкий.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета». 92,6 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аналитического кредитного рейтингового агентства Владимир Гусаков. Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортной для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты, полагает он. Текущая рыночная ставка на уровне 19-20% все еще достаточно высока для населения, отметил глава АКРА. Спрос на ипотечные кредиты растет, когда Центробанк снижает ключевую ставку.
0: Копейка рубль бережет.
1: По словам аналитиков, для сотрудников сферы услуг чаевые все чаще становятся заметной частью заработка. Курьеры, таксисты, официанты и сотрудники пунктов выдачи заказов могут получать дополнительно 10-30% к основному доходу в день. Рынок чаевых в России становится частью системы оплаты труда в сфере любых услуг. В 2025-2026 годах просьбы оставить на чай появились не только в ресторанах, но и в такси, доставке еды, пунктах выдачи заказов и сервисных приложениях. Сегодня такие предложения часто встроены прямо в интерфейс. Пользователю показывают готовые суммы 100, 200 или 300 рублей сразу после завершения заказа. Около 85% всех чаевых по-прежнему приходится на рестораны. Однако рынок быстро расширяется. В систему чаевых входят доставка, такси, салоны красоты, маркетплейсы и пункты выдачи заказов.
0: Деньги дороги, как память.
1: И в завершении выпуска самостоятельная подготовка россиян к ЕГЭ с несколькими консультациями репетитора в 2026 году обойдется в 13 600 рублей, тогда как занятия по нескольким предметам с сильными преподавателями и экспертами ЕГЭ в 580 тысяч рублей и выше. Подготовка к ЕГЭ с частным репетитором остается самым дорогим форматом. Занятия со студентами и начинающими педагогами стоят в среднем от 600 рублей до 1200 рублей за час, с опытными школьными учителями от 1500 до 3000 рублей за занятие, а с экспертами ЕГЭ и вузовскими преподавателями от 4 до 10 тысяч рублей и выше за академический час. При занятиях раз в неделю в течение учебного года стоимость подготовки по одному предмету может составить от 54 до 150 тысяч рублей, говорится в исследовании. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Комета 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Согласно информации ведомства, новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В Минтрансе подчеркивают, что данная инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Во время экзаменов у детей около 40% родителей испытывают тревогу, 17% из них переживают за результат даже больше самих детей, и только 24% сохраняют спокойствие. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно». Почти 40% опрошенных больше всего опасаются, что из-за несдачи экзаменов ребенок станет неуверенным в себе, будет долго переживать неудачу, а 34%, что не сможет определиться с тем, что делать дальше. Еще 22% в случае неудачи будут склонны винить себя в том, что не смогли уделить достаточно времени образованию и воспитанию ребенка. В то же время 17% респондентов беспокоятся о том, что им придется тратить дополнительные средства на подготовку к пересдаче. Значительная часть родителей не показывает свои переживания детям. 74% опрошенных стараются сохранять дома максимально комфортную обстановку и поддерживать ребенка с помощью бытовых мелочей. И в завершении выпуска блогер Михаил Журавлев запустил народный эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги. Проект проходит в Волгограде. Для этого автор погрузил под воду самодельную установку, которой с поверхности подаются воздух и энергия. Внутри установки работает автономная система для роста растения. Хочу показать, что выращивание растений – это не занятие только для дачи, а современная и технологичная сфера, в которой может попробовать себя каждый. И для этого не обязательно иметь огород или солнечный подоконник. Если клубника может расти на дне Волги, то дома это тем более возможно, рассказал блогер. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.

представить вам мою песню «Ча-ча-ча». Песня эта чудесная, легкая, ироничная. Песня про все понимающих женщин и порой нерешительных мужчин. Очень надеюсь, что она вам понравится.

Смешно. Где ты, гардемарин? Сбежал. Сбежал.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: весна и музыка на любимом радио. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра – HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания — 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте. Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: совета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
2: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
3: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.

0: Комета. Реклама.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.
2: Под грустный дождь я отпускаю нашу любовь только с

0: Радио Полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом. Согласно решению Кабмина, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Представить результаты этой работы правительство ожидает в 2028 году. При этом процесс улучшений не будет разовым. Предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в Кабмин при необходимости. Полного отказа от удаленной работы в 2027 году не произойдет. Работодатели сделают ставку на гибридный формат, заявила газете «РУ» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Работодатели, которые не смогли перестроить систему управления, чаще сталкиваются с проблемами вовлеченности, снижением скорости коммуникации, более сложной адаптацией новых сотрудников и ослаблением командных связей, отметила эксперт. По ее словам, удаленная работа точно сохранится в IT-аналитике, маркетинге, дизайне, то есть там, где результат можно легко измерить количественными показателями, а также там, где между работодателями обострена конкуренция за ценных и квалифицированных специалистов. И в завершении выпуска: польза от 10 тысяч шагов в день не имеет никакого отношения к медицине или здоровью. Реальную пользу здоровью приносят другие цифры, рассказала физиолог, йога-терапевт Нина Дуванова. Эта цифра родилась в 60-е годы в Японии как гениальный маркетинговый ход для продажи шагомера под названием Манпокей, что буквально переводится как «датчик 10 тысяч шагов». Название красиво звучало и цифра прижилась, напомнила эксперт. Современные исследования показывают, польза для здоровья и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний возрастают уже после 4500 шагов в день. Пик пользы в районе 7-7500. После этой отметки дополнительные шаги приносят бонусы, но рост пользы уже не такой динамичный. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Дорожные новости. В России снижаются ставки по автокредитам. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правила допуска начинающих водителей за руль могут измениться. Конкретные правила пока не утверждены, но в новой стратегии безопасности дорожного движения прописали основные векторы. Самое главное, предлагается ограничить возможности начинающих водителей. Например, запретить им водить в ночное время и перевозить пассажиров. Могут ограничить максимальную скорость и сделать обязательным сопровождение опытным водителям. Но напомним, это пока только предложение. До реальных изменений еще очень далеко. В России снижаются ставки по кредитам. Центробанк опубликовал статистику по полной стоимости автокредитов. В первом квартале ставка снизилась до 23,8% годовых. Год назад было больше 25%. Отметим, что есть разные методики расчета динамики ставок по автокредитам. Центробанк оценивает не только проценты за использование кредитом, но и другие платежи. Например, комиссии, страхование жизни и имущества и дополнительные расходы, которые ложатся на тех, кто покупает машину в кредит. Почти половина автомобилей такси в России старше 10 лет. По данным агентства НАПИ, в России числится почти 900 тысяч автомобилей такси. 41% из них старше 10 лет. Еще 20% старше 7. Моложе 3 лет только 22% машин. Это тот возраст, к которому в идеале нужно стремиться. Интересно, что почти половина российских таксистов ездит на автомобилях марок «Лады», «Киа», «Хёнде», «Фольксвагены». «Тойоты» и «Рено» у частных водителей и таксопарков пользуются заметно меньшим спросом. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Я буду рад с вами сегодня быть до 14.00. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем, у меня уже заявки от Антона, который прислал буквально их сколько? Раз, два, три, четыре, пять песен. Но, ну, выполним. Отчего же это будет, так сказать, стимул для других присылать заявки, поздравления, пожелания. Прямой эфир радио «Комета», Первого городского радио. Итак, мы начинаем, значит, с первой заявки. DJ Smash «Волна». Дальше Рви Меха «Оркестр Russian Disco», Кармен Чао Бомбина, Демо «Солнышко», Дрезден и Дельвейс. Но все-таки веселенькие песенки на вот такую дождливую погоду. Начинаем с DJ Smash и далее по вашим и нашим спискам. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Я с вами сегодня буду до 14.00, как обычно.
0: Рабочий полдень на коне.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM. Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Вот у меня уже заявка от Антона есть, и в ней 5 песен, 2 мы уже сыграли. Дальше идет, естественно, Кармен Чао Бамбина, Демо Солнышко и Дрезден Эдельвейс. Но все это в процессе. Ну а пока что-нибудь заграничное, я так думаю. Композиция Rock My Heart в исполнении несравненного хитмейкера из 90-х Хэдуэя, который пользуется до сих пор мировой популярностью. Итак, Rock My Heart в исполнении Хэдуэя. Ну а дальше Кармен Чао Бамбина от Антона.
0: Рабочий полдень

0: рабочий полдень. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень с игры продолжается. Между тем я перейду к новостям, которые сегодня пишут в интернет-порталы. Ну вот РИА Новости сообщает, что Россия заняла 4 место среди стран с самыми красивыми женщинами. Рейтинг составляла организация World Population Review, но я не знаю, на самом деле, на каком они основании вот сделали такой список. Первое место заняла Колумбия, за ней следует Польша и Греция. В пятерку также вошли Чехия, которая заняла за нами 5 место. Ну, в общем, что могу сказать? Организация подчеркивает, что красота – это субъективный фактор, поэтому список составляли на основе различных рейтингов по прошлому году. Ну, соревнования были, там конкурс красоты «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и т.д. и т.п. В общем, вот так вот. Ну, ладно, четвертый тоже неплохо. Во всяком случае, в первой пятерке мы есть. Ну, а у нас на тему прекрасных женщин «Принц». Дальше Ирина Прима и реклама, естественно, группа «Демо» с композицией «Солнышко».
0: Рабочий полдень на комете.
4: Мамаш, а ты бровь замажь.
5: Ага.

0: Роман? А у нас коса лучше моей.
1: Твоя дороже, твои на ярмарке куплены.
2: Режь ей косу под самый корень.
1: Да зажжи ее косать, будто ежля на пискоце останется.

0: этому сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Рабочий полдень.
5: Между тем, рабочий полдень плавно переходит во второй час. После выпуска новостей мы с вами встретимся.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом. Согласно решению Кабмина, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Представить результаты этой работы правительство ожидает в 2028 году. При этом процесс улучшений не будет разовым. Предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в Кабмин при необходимости. Полного отказа от удаленной работы в 2027 году не произойдет. Работодатели сделают ставку на гибридный формат, заявила газете «РУ» директор департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Работодатели, которые не смогли перестроить систему управления, чаще сталкиваются с проблемами вовлеченности, снижением скорости коммуникации, более сложной адаптацией новых сотрудников и ослаблением командных связей, отметила эксперт. По ее словам, удаленная работа точно сохранится в IT-аналитике, маркетинге, дизайне, то есть там, где результат можно легко измерить количественными показателями, а также там, где между работодателями обострена конкуренция за ценных и квалифицированных специалистов. И в завершении выпуска: польза от 10 тысяч шагов в день не имеет никакого отношения к медицине или здоровью. Реальную пользу здоровью приносят другие цифры, рассказала физиолог, йога-терапевт Нина Дуванова. Эта цифра родилась в 60-е годы в Японии как гениальный маркетинговый ход для продажи шагомера под названием Манпокей, что буквально переводится как «датчик 10 тысяч шагов». Название красиво звучало и цифра прижилась, напомнила эксперт. Современные исследования показывают, польза для здоровья и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний возрастают уже после 4,5 тысяч шагов в день. Пик пользы в районе 7-7,5 тысяч. После этой отметки дополнительные шаги приносят бонусы, но рост пользы уже не такой динамичный. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Сидоров. Вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
4: Радио слушаю.
3: Что вы там слушаете, Сидоров?
4: Утреннее шоу на Комете теперь с 7 утра.
3: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
4: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
3: С кем ты разговариваешь?

0: Радио Комета. Рабочий день. Полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень плавно перешел второй час, 13-11 на часах, 29 мая, пятница, сегодня весна заканчивается, в общем, скоро лето, осталось совсем чуть-чуть, 2.5 дня. Вот, поэтому я обращаюсь сейчас к радиокалендарю и скажу, что сегодня такого случилось. Сегодня, 29 мая 1802 года, физик и основоположник электрометаллургии академик Петров открыл явление электрической дуги. Но я вот тут вот на тему электричества и увидел сообщение о том, что очевидцы сняли шаровую молнию в небе над Мытищами. Ну, в общем, ну, это некое электричество, да, молния, так сказать, да, на смартфоне. Шаровую молнию, да, которая перемещалась по небу во время грозового фронта. Ну, что касается вот этого сообщения по поводу того, что физик наш Василий Владимирович Петров снял, вот так, не снял, точнее продемонстрировал явление электрической дуги. Ну, в общем, он создал гальваническую батарею и сделал, так сказать, вот такой вот электрический заряд. Присоединил к полюсам батареи два угольных стержня и сблизил их концы. И между ними появилась яркая дуга, которая осветила лабораторию. И вот так получилась такая вот молния в лаборатории. На тему молнии Дмитрий Билан, композиция «Молния», далее реклама, после чего рабочий полдень продолжит свою работу. 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Вот между тем я вдохнул, выдохнул, так сказать, под заявку Зульфии. Зульфия просит Зиверт, композиция «Газ». Ну что ж, это новая песня, она у нас уже играла как-то, но, тем не менее, если просит, значит просит. И что я хочу сказать, завтра суббота, завтра последняя весенняя суббота, и все уходят на выходные и встречают практически лето на дачах, да. Ну, в общем, сейчас я хотел бы поставить, конечно же, Зиверт, а дальше композиция «Суббота» в исполнении группы «Иньян». Поэтому Зиверт для Зульфии, а дальше, если кто-то хочет прислать заявку на свою любимую песню, пожалуйста, присылайте по телефону 8-916-244-00-44, и мы оперативно все это сделаем.
0: Рабочий полдень

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Конец. Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем я снова обращаюсь к теме красоты и перехожу опять к русским девушкам. И вот пишут о том, что 25-летняя блогерша, актриса Анастасия Федько попала на страницу, на обложку шведского издания Vogue. И, ну, я здесь прочитал, походу ее здесь подловили на Золотом глобусе и решили, что эта девушка может стать, так сказать, лицом обложки майского шведского варианта журнала Vogue. Я прочитал про эту девушку немножко. Настя Федько, Анастасия Павловна Федько, российская актриса, блогерша, актриса дубляжа. Она родилась в городе Тольятти 1 декабря 2000 года. Переехала в 17 лет в Санкт-Петербург, поступила на отделение факультета журналистики Ленинградского государственного университета имени Пушкина. В общем, потом перешла в институт кино, и тут все понеслось, как говорится, начала интересоваться дубляжом. Ей нравилось в свое время, в детстве, вот диснейские вот эти все сериалы. И она участвовала в озвучке крупных международных релизов, включая фильм «Барби», «Оппенгеймер» и «Флэш». Ну, в общем, вот так вот она, наверное, до «Золотого глобуса» и доскакала. Пишут, что ее голосом говорят персонажи в русскоязычных версиях этих фильмов. Записала композицию «Моя песня». Я эту композицию нашел. Вот. И давайте послушаем, как эта девушка еще и поет. Поэтому слушать можно. Далее у меня новинка от Иракли. Мы, как говорится, обозреваем новинки песен, которые появляются сейчас в хит-парадах. Итак, Настя Федько, модель, которая появилась на обложке журнала Vogue. И далее Иракли с композицией «Снова солнце внутри». Слушаем.
0: Рабочий полдень

Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8 916 244 00 44.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Прислушайся.
3: Твоя весна на твоем любимом радио.
0: Рабочий день. Полдень.
3: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
4: We have fun when we play the song, and it's called Club at the end of the street.
5: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Между тем, я закончу сегодня Элтоном Джоном и скажу, что завтра суббота, и встретимся в программе «Музыкальный глобус» вечером 21:00. А в «Рабочий полдень» я вернусь в воскресенье. Всем хороших выходных и прекрасной райской пятницы. С вами был Игорь. Пока.

0: службах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Школьникам не стоит использовать мемы и ролики из социальных сетей в качестве примеров сочинений на ЕГЭ, поскольку работа должна опираться на литературный или реальный жизненный опыт. Об этом ТАСС сообщила региональный эксперт по проверке письменной части ЕГЭ Александра Антонова. По словам специалиста, в качестве аргументов в сочинении следует приводить события из жизни, поступки реальных людей или примеры из прочитанных книг. Она подчеркнула, что ссылки на мемы и контент из соцсетей не соответствуют критериям проверки экзаменационной работы. Антонова отметила, что использование подобных примеров может привести к потере баллов. Ученые зафиксировали замедление вращения Земли невиданными темпами за последние 3,6 миллиона лет. Отмечается, что исследования проводили ученые из Венского университета и швейцарской высшей технической школы Цюриха. Они изучили окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, обитавших на дне океана. С их помощью удалось вычислить колебания уровня моря и рассчитать изменения скорости вращения Земли. Ученые установили, что за последние 3,6 миллиона лет вращение Земли не замедлялось так быстро. Они связывают замедление планеты с таянием полярных ледников из-за изменения климата. По их мнению, вода с ледников стекает в океаны, распределяется ближе к экватору и влияет на скорость вращения Земли. И в завершении выпуска: почти половина, 44% опрошенных россиян, готовы завести роман во время отпуска. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного одной из ювелирных сетей. Триггером для знакомства с противоположным полом могут стать самые разные факторы. По словам опрошенных, самые популярные из них – привлекательная внешность 71%, стильный образ 63% и внешние признаки хорошего достатка 48%. На хорошее чувство юмора обращает внимание 33% опрошенных. Собственной интуиции и внутреннему чутью в выборе избранника доверяют лишь 26%. Большинство россиян обращает внимание на стильный образ 63% и внешние признаки высокого достатка, таких 48%. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
3: Нет, это неправда.
0: Подождите, а как же яблоки?
3: Это тоже не соответствует действительности.
0: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
3: Никакого авокадо.
0: Ну что же тогда полезно?
3: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
4: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
3: Ну я пошел?
0: Да, идите.

0: Под музыку на твоем любимом радио.
1: Nine, eight, seven, six, five.

0: электростанциям, работающим на частотах от 20 тысяч кГц ровно до 20 тысяч 12 кГц, вы создаете помехи приему сигналов космического корабля «Восток-5». Просим прекратить работу в этом участке диапазона.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: сейчас.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Hello, hello. I am Maria.
5: Hello,

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета».

0: Радио «Комета».
1: Приветствую всех на волнах хорошего настроения. В студии на кнопочках у микрофона Дима Казанцев. С минуты на минуту вернусь с новостями. Всем продуктивного дня!

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Дорогие слушатели, если вы прямо сейчас что-то жуете, срочно жмите на паузу и делайте погромче. Врачи выкатили базу. Постоянные перекусы – это огромный красный флаг для нашего здоровья. Оправдать их можно, только если вы сутками потеете в качалке или врач прописал дробное питание. В остальных случаях режим вечно жующего хомяка – это лютая подстава. Мы накидываем себе скрытые калории, особенно когда закидываемся снеками, выпечкой или заливаем в себя любимый раф с сиропом. Вкусно? Да. Сытно? Вообще ни разу. Ведь этот пищевой мусор и жидкие калории просто раскачивают сахар в крови. Вы ловите быстрый кайф, а через полчаса снова лезете в холодильник. Это замкнутый круг. Итог предсказуем. Вес летит в космос. Так что выключаем фоновую еду, питаемся правильно и бережем форму.
1: Радио «Комета».

0: От музыки к мыслям вслух. Догадываюсь, что мы у наших мам самые лучшие. Но если близкие относятся к вам с любовью и уважением, то стоит им ответить взаимностью.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь. Количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов-консультантов. 2026 год.
4: Грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
1: Реклама.
5: Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: 92.6 FM.
1: Музыка рано или поздно вернется, а сейчас вот о чем. Большинство опрошенных россиян ведут совместный бюджет. Около трети пар оплачивают вместе кредиты и ипотеку, а четверть респондентов берет эти расходы на себя.

0: радио «Комета». 92.6 FM. Дорожные новости.
1: В России снижаются ставки по автокредитам. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правила допуска начинающих водителей за руль могут измениться. Конкретные правила пока не утверждены, но в новой стратегии безопасности дорожного движения прописали основные векторы. Самое главное, предлагается ограничить возможности начинающих водителей. Например, запретить им водить в ночное время и перевозить пассажиров. Могут ограничить максимальную скорость и сделать обязательным сопровождение опытным водителям. Но напомним, это пока только предложение. До реальных изменений еще очень далеко. В России снижаются ставки по кредитам. Центробанк опубликовал статистику по полной стоимости автокредитов. В первом квартале ставка снизилась до 23,8% годовых. Год назад было больше 25%. Отметим, что есть разные методики расчета динамики ставок по автокредитам. Центробанк оценивает не только проценты за использование кредитом, но и другие платежи. Например, комиссии, страхование жизни и имущества и дополнительные расходы, которые ложатся на тех, кто покупает машину в кредит. Почти половина автомобилей такси в России старше 10 лет. По данным агентства НАПИ, в России числится почти 900 тысяч автомобилей такси. 41% из них старше 10 лет. Еще 20% старше 7. Моложе 3 лет только 22% машин. Это тот возраст, к которому в идеале нужно стремиться. Интересно, что почти половина российских таксистов ездят на автомобилях марок «Лады», «Киа», «Хёндэ», «Фольксвагены». «Тойоты» и «Рено» у частных водителей и таксопарков пользуются заметно меньше спросом. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
0: Комета 92.6 FM.

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
3: 92.6 FM.
4: Тут важная информация поступила. Стало известно, какая часть россиян пострадала при контакте с мошенниками. По данным исследования, 75% опрошенных граждан сталкивались с мошенниками. И в четверти случаев это заканчивалось обманом. Об этом рассказывает газета.ру. В 88% случаев жертвами становились пожилые родственники. Чаще всего аферисты использовали телефонные звонки, представляясь сотрудниками банков и других организаций. Основные цели – кража денег и личных данных. Почти треть респондентов потеряла более 50 тысяч рублей, а 18% – больше 100 тысяч. Самыми распространенными схемами являются звонки, фальшивые предложения о работе и просьбы сообщить конфиденциальные данные. Будьте, пожалуйста, бдительными.
0: Радио «Комета». 92.6.

0: землі Лапеснінської 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что россиянам разрешат иметь более 5 карт одного банка, но их количество в целом не должно превышать 20 штук, об этом сообщает ТАСС. По его словам, соответствующие изменения будут внесены во второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, поэтому максимум 20, но в том числе с возможностью все 20 открыть в одном банке, пояснил депутат. При укусе клеща нужно оперативно обратиться к хирургу или попробовать достать членистоногое самостоятельно с помощью пинцета. Об этом рассказал председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, отметив, что клеща нужно извлекать круговыми движениями и ни в коем случае не давить ему на брюшко. Леонов уточнил, что после извлечения клеща место укуса нужно обработать, а затем обратиться к врачу и сдать насекомое на анализ. Сделать это нужно в течение 72 часов после укуса. Наблюдайте за своим состоянием в течение месяца после укуса, внимательно следите за самочувствием. При появлении температуры, красных пятен вокруг места укуса, головной боли или тошноты, немедленно обратитесь к врачу, добавил он. Парламентарий подчеркнул, что вирусом клещевого энцефалита заражено в среднем от 1 до 6% клещей, поэтому при своевременной помощи здоровью ничего угрожать не будет. И в завершении выпуска людям рекомендуется съедать мороженое не чаще 2-3 раз в неделю. Об этом рассказала ТАСС, доцент кафедры технологий и организации пищевых производств Новосибирского государственного технического университета Светлана Корпачева. По словам специалиста, энергетическая ценность мороженого в среднем составляет от 110 до 270 килокалорий на 100 граммов в зависимости от рецептуры. Калорийность продукта определяется содержанием жира и количеством сахара. Эксперт отметила, что несмотря на наличие кальция, врачи советуют ограничивать употребление мороженого из-за его высокой калорийности и большого количества сахара. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами.

Дорогие слушатели, ловите мощный фэшн-факт. Секонд-хенды снова в моде. Статистика врать не будет. В России уже пятый год подряд дико растет спрос на секонды. Почти половина страны, а точнее 40%, готовы полностью собирать свои образы именно там. Во-первых, ценники на новые шмотки сейчас пробивают стратосферу, поэтому каждый пятый уходит в секонды из-за прайса. А во-вторых, каждый третий уверен, винтажные вещи – это абсолютная база и неубиваемое качество. Современный фаст-фэшн часто расходится по швам после первой стирки,

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
5: Чехов. Зерно и корма.
6: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
5: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
6: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
5: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17.

0: 30А, а также Симферопольское шоссе, Владение 9, Строительный рынок, Строймастер, Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

от знакомых мелодий к отношениям. Если бы я смог, то вообще бы не переходил со своей второй половинкой на «ты». Лучше всегда на «вы», чтобы оставалась некая отдаленность. Хотя и к такому формату отношений рано или поздно привыкнешь.

0: что там?
1: Твоя весна пришла.
2: Весна и музыка на любимом радио.
3: Есть множество странных мыслей, блуждающих в интернете. Никому не пиши и не звони, и ты поймешь, что ты никому не нужен. Если хмурить брови и видеть в этой жизни только негатив, то жизнь точно будет ограничиваться только плохим настроением. Смысл там, где мы его видим. Поэтому многое зависит от точки приложения внимания.
2: Радио «Комета». Реклама.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2026 год.
6: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
7: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
6: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1. Ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
7: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
6: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
8: It's like the boom shakalak. We make your neck pop and bend up your back in a different style. Sing, Ice MC come back and me dip on a mission.

что, самое время что-нибудь рассказать. Государственный институт имени Пушкина представил исследование, согласно которому русский занимает 7-е место в мире по распространенности. В исследовании учитывались такие особенности, как количество носителей языка, его использование во всемирных организациях и в цифровой среде.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Следящий за людьми вентилятор. Компания Dyson анонсировала необычный безлопастный вентилятор с функцией очистки воздуха Find Follow Purifier Cool. Главная особенность устройства заключается во встроенной камере и системе ИИ, которая отслеживает перемещение людей по комнате и автоматически направляет поток воздуха в их сторону. Новинка получила перископическую камеру и систему компьютерного зрения, работающую локально на самом устройстве. По заявлению компании, вентилятор не распознает личности пользователей и не отправляет изображение в облако. Камера нужна исключительно для определения присутствия человека и его положения в помещении. После анализа изображения удаляются в реальном времени. Система умеет отслеживать движение человека даже во время активного перемещения по комнате. Например, если пользователь ходит по кухне, вентилятор автоматически меняет направление обдува, чтобы поток воздуха все время оставался направленным на него. Если в помещении находится несколько человек, устройство начинает поочередно переводить поток воздуха между ними. Dyson также утверждает, что вентилятор способен улавливать до 99,9% ультрамелких частиц. Для очистки воздуха используются два фильтра – HEPA H13 и угольный. Устройство должно бороться с аллергенами, неприятными запахами и другими загрязнителями воздуха. Дополнительно Find Follow Purifier Cool умеет автоматически экономить электричество. Если система замечает, что в комнате никого нет, вентилятор сначала переходит в режим пониженного энергопотребления, а затем полностью отключается. Управлять устройством можно как через фирменное мобильное приложение Dyson по Wi-Fi, так и через систему умного дома. Высота корпуса вентилятора составляет 105 сантиметров, а диаметр основания — 22 сантиметра. На этом пока все. Услышимся! Гаджет новости.
1: Радио Комета 92.6.

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

музыки через несколько мгновений будет больше, а пока к новостям. Оказывается, осведомленность граждан о технологиях искусственного интеллекта достигла рекорда. Согласно опросу ВЦИОМ, 94% россиян знакомы с нейросетью. Половина из них может объяснить, что это такое. Последние два года интерес к обучению в этой сфере растет. Каждый второй гражданин планирует получить знания по искусственному интеллекту в ближайшие 2-3 года. По мнению россиян, государство должно поддерживать развитие ИИ, в том числе через научные исследования, финансирование компаний и создание программ для профессионального образования.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да! То, что надо.
1: На радио «Комета».

0: Славные дела происходят, когда ты, например, попадаешь в неловкое положение, называя прекрасный пол женщинами. Не знаю, когда это слово превратилось в ругательное, но представительницы женского пола почему-то не любят слово «женщины» от слова совсем.
1: Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом

0: От музыки к рассуждениям. Понятное дело, что всегда показывать свои лучшие качества не получится. Мы можем спрятать их за грубостью и откровенным хамством. Нет плохих людей. В каждом есть хорошие черты. Просто каждый из нас преследует собственные интересы, которые могут идти вразрез с чужими целями.
1: Радость без повода, предвкушение и музыка. Это весна.
2: Твоя весна на твоем любимом радио.

Рано или поздно мы снова споем. А сейчас вот о чем. Я тут стал практиковать одно полезное действие. Мыслить по возможности добрыми образами и отправлять во Вселенную запросы на развитие и перспективу. Получается плохо, но я работаю над собой.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2020.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

тут невероятное недавно прочитал в интернете. Якобы влияние соцсетей на подростков оказалось незначительным. Гораздо больше на психологическое состояние мальчиков и девочек воздействует обстановка в семье и в школе, а также отношения с друзьями.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Stand by all systems.
0: Радио «Комета».
3: «Комета».
0: 92,6 FM.
4: Очередной рабочий эпизод заканчивается хэппи-эндом. Музыка продолжит дарить радость уже благодаря моим коллегам. А я, Дима Казанцев, желаю всем и каждому благополучного завершения всего начатого. Пока-пока и до скорого.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Министерство транспорта России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который предлагает изменить правила оплаты парковки, сообщает РИА Новости. Согласно информации ведомства, новая норма коснется граждан, которые используют платные парковки, не оборудованные техническими средствами контроля на въезде и выезде. Им предложат оплачивать услуги в течение 24 часов с момента начала парковки. В Минтрансе подчеркивают, что данная инициатива направлена на повышение гибкости оплаты и снижение административной нагрузки на автомобилистов. Кроме того, законопроект впервые закрепляет понятие парковочной деятельности на федеральном уровне и создает единую систему управления парковочным пространством. Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных средств должна быть существенно улучшена. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившись с соответствующим документом. Согласно решению Кабмина, Министерству транспорта, Министерству внутренних дел и Министерству сельского хозяйства поручено разработать комплекс мер, направленных на совершенствование техосмотра и повышение его роли в обеспечении безопасности дорожного движения. Представить результаты этой работы правительство ожидает в 2028 году. При этом процесс улучшений не будет разовым. Предусмотрена возможность направления дополнительных докладов в Кабмин при необходимости. И в завершении выпуска. Председатель Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что россиянам разрешат иметь более 5 карт одного банка, но их количество в целом не должно превышать 20 штук. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, соответствующие изменения будут внесены во второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, поэтому максимум 20, но в том числе с возможностью все 20 открыть в одном банке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Тебе все говорили, не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Мая, пятница на календаре. Что ж, прекрасный день, чтобы завершить рабочую неделю. Я так считаю. Всем привет, добрейшего вечера. Всем, кто нас слушает сейчас, здесь за микрофоном, как всегда, по традиции, Ольга Ольхова. Ближайшие 2 часа проведем с вами вместе, объявляя торжественно открытым прием заявок ваших приветов и музыкальных поздравлений в программе «Вечерний Чехов». Ближайшие 2 часа под вашу хорошую музыку. Жду ваши рекомендации, поэтому пишите свои заявки. Все буду озвучивать и по возможности ставить, разумеется. 8-916-244-00-44 это наши координаты в мессенджере Макс. Ну и напоминаю, что по традиции у нас в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте уже есть публикация с анонсом сегодняшнего шоу. Ну и, собственно говоря, новая зубодробительная тема, которую будем в ближайшие 2 часа мы с вами обсуждать. Надеюсь на ваше участие, поэтому присоединяйтесь, и тему сейчас озвучу в ближайшее время. А пока пару таких организационных, как всегда, фраз, да. Подписывайтесь на нашу группу радиостанции «Комета» ВКонтакте, будьте в курсе музыкальных событий города, и чтобы ничего не упустить, ничего важного, и быть в курсе событий вообще города в целом, подписывайтесь на информационный канал в мессенджере maxlopaznia.ru. Не упускайте главное. Ну, а как всегда, там на улице что-то происходит, там то холодает, то теплеет. Давайте же обратимся, наконец, к Яндекс.Погоде и узнаем, что они там нам обещают на вечер и день сегодняшний. Точнее, на остаток уже дня. Ну, пусть будет так. Плюс 8 за окном, ощущается как плюс 6, да, там прям не летняя жара, как вы помните старую поговорку, закрой окно, не месяц май. Так вот, месяц май, а окно лучше не открывать, потому что там, конечно, такой дубак на улице относительно. Ветер слабый, 1 метр в секунду, низкая активность пыльцы, влажность высокая, давление атмосферное в норме и магнитное поле спокойное. В общем-то, неплохо, но тут Яндекс пугает меня двумя фактами. Мало того, что они обещают нам с 23 часов слабый дождь, так они еще и обещают в утренние часы 29 и 30 мая в отдельных районах области заморозки до минус 2, поэтому будьте аккуратнее. Держимся все дружно, тут осталось 2 дня до полноценного лета, ну и, в общем-то, надеемся, что все-таки искупаться в этом году хотя бы по разу у всех получится. И не факт, что в ванной, а хотя бы там в местной речке, да. Ну, кому-то повезет больше всех, и кто-то летит в отпуск, у кого-то будет впереди море, с этих людей поздравляю особенно. Ну и, наконец-то, тема наша, которую мы сегодня будем обсуждать в ближайшие 2 часа. Тема такая, она немножко пятничная, ну, чтобы расслабиться, но и при этом испытать, как говорится, испанский след. Самый нелепый поступок в юности, что бы вы сказали себе тогдашнему? Бывает так часто у нас в жизни, что мы совершаем какие-то глупости, глупые поступки, а потом так смотрим уже с высоты возраста и думаем, вот это я дурак. Ну и, в общем-то, что тут можно сказать-то? Можно отнестись с юмором и легкой иронией, надо сказать себе там, дурак ты, да, что был, что-то по этой крыше лазил, вид оттуда не 100 разбитых коленей и выговора от родителя. Побереги смелость для чего-нибудь более осмысленного. Ну или пишите истории в духе, как я не знаю, там с акцентом на урок, перед тем, как сделать что-то крутое, только потому, что так делают другие, надо было бы подумать, спросить себя, а мне это правда нужно. Чаще всего ответ будет нет, и это нормально, не пугайтесь этого. Ну и, в общем-то, не корите себя за глупости, которые вы совершали в юности, потому что нелепый поступок – это часть опыта, главное не повторять его дважды. Ну а если уж ошибаетесь, то признавайте это, идите дальше, все равно вы все молодцы. Ну и когда в следующий раз соберетесь потратить безбашенную сумму на какую-то невнятную ерунду, положите половину в копилку, потом сами скажете себе спасибо. Ну, пофилософствуем про поступки нелепые в молодости мы уже буквально после рекламы, а пока что в ожидании ваших заявок я передаю радиоэфирные волны группе Imagine Dragons с песней Natural. Дальше All Good Things будет у нас композиция Survivor. И Любаша и Роман Кашкаров с композицией Spam. Поэтому давайте заряжаться классным настроением. Пятница сегодня.
4: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Продолжается «Вечерний Чехов», и продолжаю я ждать ваши музыкальные заявки, приветы и поздравления. 8-916-244-00-44 – это наш мессенджер.

0: Макс, ну и в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте можно оставить комментарии под публикацией с анонсом сегодняшнего шоу «Вечерний Чехов». Ну и также, если вдруг у вас есть такая возможность, напишите мне смс-ки по старинке, да, прям вспомним начало 2000-х, когда там только-только понеслись мобильные телефоны у всех, и смс-ки там что-то стоили какие-то сущие деньги, там, и не помню сколько. У меня, честно говоря, не было в начале 2000-х телефона мобильного, поэтому я вот не могу сказать, но я знаю людей, у которых тариф все еще в долларах считается, поэтому тут по-всякому бывает. Вот. А обсуждаем мы сегодня тоже такую весьма ностальгическую тему. Самый нелепый поступок в юности, что бы вы сказали себе тогдашнему. Ну и тут пользователи начали активно делиться, в общем-то, своими историями из детства. Вот, и начну потихонечку зачитывать. Жду вашей реакции. Значит, девушка пишет: «Однажды меня обидели дети во дворе, и чтобы не расплакаться перед ними и не опозориться, я прибежала домой и залила себе в глаза мамин шампунь с надписью «Нет слезам». Плакать все-таки пришлось». Вот так вот бывает. Другой пишет, Терри Го Онлайн, пишет пользователь: «Прыгнул с трамплина в пустой бассейн с двумя зонтами, как с парашютами. Мне было 8, и я точно помню, как думал про себя. Достаточно же и одного, но я же умный, использую два». Вот так бывает. «Когда училась в третьем классе, ко мне в гости пришел мальчик, который мне нравился, чтобы сделать общее задание по географии. Я, конечно, безумно нервничала. Мы пошли на кухню, чтобы перекусить, и я решила погреть в микроволновке свой утренний чай. Чашка оказалась слишком высокой и не влезла, поэтому я вылила оттуда немного воды и попыталась засунуть ее снова». Видели бы вы его взгляд. Да, вот, кстати, про микроволновку тот момент такой себе. Я вот думала, что это я периодически туплю. Нет, оказывается, есть еще и покруче. Ну что ж, хоть это радостно, когда читаешь мелкие как-то провалы жизненные, понимаешь, что вот в этом-то я умнее. Ну, видимо, в чем-то другом глупее. Ну что ж, это нормально для нас, для всех, совершать всякие нелепые поступки. Вот. В 7-летнем возрасте, пишет Гаррисон Бека, в 7-летнем возрасте от чего-то решила спрятать ключик от личного дневника в розетке. Тогда это казалось прекрасной идеей, теперь предпочитаю хранить свои секреты просто в памяти. Да, с розетками у меня отношения такие, я боюсь электричества, поэтому я предпочитаю даже приборы электрические самостоятельно не включать. Вот так вот. «Когда мне было 6, пишет девушка, взяла яйцо из холодильника и положила под подушку перед сном. Думала, что когда проснусь, из него вылупится цыпленок». Ну, в принципе, я не знаю, я бы, наверное, так же сделала. Ой. Вот история классная. В 8 классе меня внезапно оставили на 2-й год из-за того, что я частенько приносила неправильно сделанные домашние задания по математике. Комиссия решила, что я отстаю. Родители расстроились и провели со мной серьезную беседу. Но никто из них не знал, что эти домашки делала не я, а моя старшая сестра. Главной моей глупостью в то время была вера в то, что сестра у меня умная. И такое бывает. Ну, по поводу домашек сейчас очень распространена такая плохая практика, как в списании их с готовых заданий. Вот как-то вот в 90-е мы самостоятельно делали. Не было у нас такой роскоши, как готовые домашние задания и интернет. Поэтому либо сам, либо никак. Либо получаешь двоечку за домашнюю работу и идешь тихо, мирно остаешься после уроков и делаешь ее, переделываешь, пока правильно не сделаешь. Ну, в общем-то, в этом есть свои плюсы, потому что наше поколение выросло умным. Чего, собственно, и всем поколениям остальным желаю. Но и у нас не было, как говорится, как сказать, в семье не без урода. Молодой человек пишет: «Верил, что прошлое было черно-белым. Пока я был совсем маленьким, мир был такого цвета, каким он запечатлен на фото и пленках». В общем-то, пишите свои нелепые мысли из детства и юности и поступки, которые совершали. Ну, а я пока в ожидании ваших заявок передаю бразды правления группе «Арктида» с композицией «Кусто». Слушаем прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Продолжается вечерний Чехов. Продолжаю я собирать ваши музыкальные предзаявки и поздравления. Напоминаю, номер 8-916-244-2044. Мессенджер Макс работает бесправно. Исправно, и я жду туда ваше сообщение. Ну или, если вам удобнее, пишите смски на этот номер, или же пишите в группу радиостанции Комета ВКонтакте, в комментариях, прямо под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. Ну а меня зовут Ольга Ольхова, для тех, кто не в курсе. И напоминаю, что у нас сегодня происходит вечерний Чехов. Программа по вашим музыкальным заявкам. Ваши приветы музыкальные. Поздравления. У нас еще полтора часа впереди на то, чтобы наобсуждаться самые нелепые поступки в юности. И у меня вопрос вот есть. Что бы вы сказали себе тогдашнему? И продолжаю я делиться с вами тем, что пишут пользователи соцсетей. В общем-то, девушка пишет: «Я любила химию и как-то попыталась сделать простейший опыт с марганцовкой и выделением углекислого газа. Газ тут хотела собрать. Соорудила колбу, крышку с трубочкой для сбора, но не рассчитала размер колбы и количество марганцовки. Все это дело бахнуло. Обдало красивым несмываемым фиолетом меня, стену, пол, потолок. В общем-то, все». И приписывает: «Мама не ругалась, правда». А вот я лично как-то боюсь вот этих, побаиваюсь химических экспериментов. И признаюсь честно, вот у меня такого опыта не было, что у меня там что-то где-то палилось или там поджигалось. Боюсь всего этого. А в детстве, пишет молодой человек, был уверен, что дикторы в вечерних новостях реально приходят к нам в гости и рассказывают родителям о всяком разном. Очень стеснялся их и даже здоровался. Ой, я помню в состоянии с детства свое, но даже раз уж мы делимся нелепостями, у нас, в общем-то, я из такого маленького-маленького поселения, где вечно работала оповещение тревожное. Ну и, в общем-то, мне всегда казалось, что это папу зовет на работу звоночек. В 5 утра, конечно, ё-моё. Эх, возраст мой, возраст. Вот так вот бывает. Молодой человек, диджей Ронин, с ником пишет: «Верил, что могу разговаривать с планетами. Написал письмо Сатурну, в котором хвалил его кольца. Он был моей любимой планетой. Я даже запечатал конверт и отправил по почте. Уверен, что и Луна одно письмецо тоже получила». Вот такое бывает. Эй, девушка пишет: «Я пыталась побрить голову, когда мне было 4 года, потому что видела, что папа так делает. Ну, а кто не хочет быть как папа?» Действительно. Другой пользователь пишет: «Значит, по углам квартиры оставляла в колпачке от шампуня воду для пауков и ждала, пока они придут на водопой. Спойлер, они не пришли». Ну, они, конечно, пауки-то, может, и не придут, но другие насекомые могут. Поэтому лучше не оставляйте ничего на ночь из того, что можно попить и поесть. А то заведут всякие, потом не выведете. Они обычно такие противные. В детстве, значит, возле стройки видела, как краны поднимают бетонные плиты. Like a Nice пишет. «Поэтому думала, что наш мир многослойный, и краны укрепляют плитами небо нашего мира, чтобы верхний к нам не провалился. А наверху живут немцы, так как в Германию мой папа летал на самолете». Логика железобетонная, скажу вам честно, об этом во всем. Ай, пишет пользователь Bridge. «Спрыгнул с качелей на самой высокой точке, когда услышал: пора идти домой. Берите на заметку, не нужно вставлять слова родителей настолько буквально». Ой, в общем-то, девушка пишет: «Помню, в школе начали изучать теплокровных и хладнокровных животных, но, видимо, что-то неправильно поняла, так как решила, что кошки хладнокровные, потому что они любят лежать на солнце». Да, и такое бывает. Ну что ж, присылайте свои истории мне. 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. Жду от вас в том числе ваши истории. Ну или можете комментарием в группе радиостанции Комета ВКонтакте присылать свои истории. Ну, будем смеяться, улыбаться, вспоминать, ностальгировать вместе. А может, какой-то полезный урок сможем вынести из всего этого. В общем, делитесь опытом, делитесь нелепыми поступками юности, о чем думали, как считали, и как ваш мир вообще развивался. Ну, а пока что у нас Джон Тони в композиции бас-гитарист и рубрика «Моя машина». Встречайте на радио Комета 102.6 FM.
3: Вечерний Чехов на радио Комета.

об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ начал продажи Нивы Тревел с кожаными сиденьями. Пока это лимитированная версия. Выпустили 1000 автомобилей. Новый салон сочетается с топовой комплектацией техно. Цена машины 1 900 000 рублей. Доплата за кожаный салон 120 000. Скоро машины появятся у дилеров. Концерн Чанган сертифицировал новый электрический кроссовер Dipol S05. Скоро он поступит в продажу. Dipol S05 – это прямой конкурент Geely E5. Цена в районе 3,5 миллионов рублей. Машина может заинтересовать тех, кто ищет современный городской кроссовер дешевле люксового Voya-Free. КАМАЗ отменил сокращенную рабочую неделю в летние месяцы. Ранее завод планировал провести июнь-июль в 4-дневном режиме. Ожидалось падение рынка, но по новой информации количество заявок на машины выросло, поэтому производственный план увеличат. В летние месяцы КАМАЗ будет работать в стандартном режиме. Выбор на рынке автомобильных шин довольно велик. Десятки моделей в разных ценовых категориях. При выборе нужно учитывать не только цену, но и баланс управляемости, ресурса и комфорта. В премиум-классе можно рассмотреть Гисловет Active Control, Icon Autograf Ultra 2 или Pirelli Centurato P7. А в бюджетном – модели Кардиант, Барс, Виати и Формула. Подробнее в обзоре летних шин на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Комета. Реклама.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжаем вечерний Чехов. У нас первый час пролетел, но это не страшно, у нас есть еще один. Поэтому я напоминаю всем, что я все еще жду ваши музыкальные заявки, приветы и поздравления на номер мессенджера MAX 8 900 16 244 2044. Также пишите смс-сообщения по старинке. Мы сегодня по старинке пройдемся, да? У нас тема сегодня такая ностальгическая. Мы нелепые поступки юности вспоминаем. Как там скачали и прыгали на самой высокой точке, по стройкам лазили. В общем-то, было опасно. Почему совершали такие поступки, разберемся уже в следующем часе. Ну, в общем-то, что нас на это мотивировало и как с этим жить в будущем. Ну, а пока напоминаю, что помимо того, что можно писать нам мессенджер Макс на номер 8 916 244 2044, можно еще писать комментарии в группе радиостанции Комета ВКонтакте, прямо вот под анонсом сегодняшнего эфира. Пишите, не стесняйтесь, давайте вместе разбирать, что мы там чудили в юности-то и как мы с этим теперь живем всю оставшуюся жизнь. Ну, и такая вот под конец часа забавная история, кстати. Я такого, честно, не ожидала, но и как-то сама так не думала. Но я знаю людей, которые до сих пор думают, что вот оно так и есть. В общем-то, девушка пишет: эту историю напомнила мне мама. В детстве я любила смотреть с ней всякие сериальные мелодрамы и всегда переживала за героев, как за родных. Так вот, однажды вечером при просмотре очередной серии, когда главная героиня узнала, что она в положении, сделала 4 теста, каждый из которых оказался положительным, я в голос разрыдалась. Мама удивилась и стала спрашивать, почему я так расстроилась, а я ответила: ну вот как? Как она теперь будет воспитывать 4 детей? Я в то время думала, что 1 тест равняется 1 ребенку. Ну что ж, неудивительно, некоторые до сих пор так думают. На этом, собственно, построено множество шуточных таких видео, и это не новость. Но предлагаю дальше пойти и, в общем-то, разобраться, какие вообще поступки совершают люди. Ну, чаще всего это попытки повторить какие-то трюки, которые где-то подсмотрели, сымитировать действия из фильмов или сериалов, в общем-то, не задумываясь о последствиях. Кто-то пытается прыгнуть с качелей на самой высокой точке или посмотреть крутые какие-то выкрутасы в кино, что заканчивается падениями и травмами. Поэтому будьте аккуратнее, осторожнее. Неудачные эксперименты с внешностью тоже такая весьма частая проблема, которая возникает. Это чаще всего окрашивание в необычные цвета, типа розовых, зеленых, красных. Неудачные попытки волосы осветлить подручными средствами или сделать пирсинг без опыта. Да, часто тоже предмет шуток, но и плюс ко всему несет в себе еще вред для здоровья. Поэтому лучше берегите своих детей от таких экспериментов. Ну и такие, в общем-то, опыты могут привести к неприятностям. Курьезы с техникой чаще всего, да, у нас в юности совершались. Кто-то ручку плавил синюю микроволновку, из-за чего чернила взрывались. Кто-то сгущенную банку сгущенки варил так, что она ввинчивалась в потолок. В общем-то, да, такой душ сладкий. получался. Ну и самая такая распространенная ситуация — это попытки неудачного флирта и комичные моменты во время свиданий, потому что все глупые, молодые, волнуются, желают все первые впечатления, оно, как известно, два раза не производится, поэтому всякое из этого всего выходит. Ну, комические промахи в школе, разумеется, во время выступлений чаще всего, неловкие ситуации на уроках, неудачные попытки списать или скрыть плохую оценку. Чаще всего это выдранные страницы из дневников, которые позже становятся предметом шуток. Ну, а до этого вопрос родителей: где страница из дневника? Какая страница? Я ничего не видел, вообще не было там ее. Вот, что есть, то есть, как бы, вот с этим и живем. Все на этом. Ну и нелепые убеждения и заблуждения — это тоже такая частая проблема в юности. Многие верили в абсурдные вещи, например, в черно-белый мир, потому что фотографии того времени были черно-белые, фильмы тоже. Ну или тут пришлось мне такое сообщение: лежачие полицейские — это реальные люди, которые лежат на дороге. Блин, не додумалась бы до этого. Ладно, в следующем часе продолжим обсуждение. Пока у нас Майкл Джексон с композицией «Bad» под завершение часа. Никуда не прощайтесь, оставайтесь с нами.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: «Вечерний Чехов» на радио «Комета» 92.6 FM.
1: А вот и я. Снова здесь, снова в эфире на радиостанции «Комета» 92.6 FM. Зовут меня Ольга Ольхова. У нас продолжается «Вечерний Чехов». Напоминаю, ваши приветы, музыкальные заявки и поздравления на номер мессенджера «Макс» 8-916-244-2044. А также в группе радиостанции «Комета» у нас находится публикация с анонсом сегодняшнего «Вечернего Чехова». Заходите, участвуйте в обсуждении, в том числе и темы сегодняшних двух часов. И можете в комментариях оставлять свои заявки. Я все читаю, все вижу, но на крайний случай, если уж какие-то есть там у вас сложности, можете писать в группу радиостанции «Комета» в сообщениях, ну или присылать мне смс-сообщение. Все увижу, все прочитаю, все найду. Надеюсь, по крайней мере, зрение пока еще не подводит, и это радует, в общем-то. И сегодня обсуждаем мы самый нелепый поступок в юности и что бы вы сказали себе тогдашнему. И хочется немножечко разобраться, почему же мы совершаем-то нелепые поступки в юности, а во всем виновата, собственно говоря, наша физиология, по большому счету. В подростковом возрасте префронтальная кора, отвечающая за планирование, контроль импульсов и оценку рисков, еще не до конца сформирована. При этом лимбическая система, отвечающая за эмоции и вознаграждение, уже активна, и из-за этого решения часто принимаются эмоционально, а не рационально. Гормональные изменения, повышенный уровень тестостерона и других гормонов усиливают склонность к риску агрессии и поиску острых ощущений. Также у нас присутствует потребность к надлежности. Подростки остро нуждаются в принятии группы, из-за этого они могут совершать глупости за компанию, чтобы не быть отвергнутыми. Давление сверстников – это один из сильнейших факторов, толкающих на нелепые, порой даже опасные поступки. Поиск идентичности, юность – время экспериментов, где возникает вопрос, кто я, что мне нравится, на что я способен, и через пробы и ошибки формируется личность. Также существует недооценка последствий. Молодые люди часто верят в свою неуязвимость, вроде того, что со мной точно ничего не случится. А абстрактные риски в виде болезней, травм, проблем с законом кажутся абсолютно далекими и нереальными, что это вообще не про нас. Также сильно влияние медиа и кумиров в попытке копировать поведение героев фильмов, музыкантов, блогеров часто приводит к нелепым и опасным поступкам. Ну и жажда признания и внимания, желание выделиться, стать легендой школы, набрать лайки в соцсетях толкает на весьма экстравагантные, а порой опасные действия. Отсутствие жизненного опыта. Многие ситуации переживаются впервые, подросток просто не знает, как лучше поступить и действует наугад. Бунт против ограничений, стремление доказать свою независимость от родителей и авторитетов может выливаться в бессмысленный и абсолютно глупый протест. И импульсивность. Спонтанные решения без обдумывания – нормальная черта возраста. А давай это сделаем прямо сейчас – это весьма частая логика подростков. Ну и, в общем-то, почему за это стыдно, я уже в следующем блоке расскажу, как с этим жить, тоже будем справляться. Ну и пару слов все-таки скажу про опасные увлечения подростков сейчас, чтобы родители были в курсе и знали, от чего своих детей оберегать, потому что некоторые из этих нелепых поступков, абсолютно глупых на первый взгляд, могут повлечь за собой весьма фатальные последствия. Поэтому все-таки будьте внимательнее к своим детям и интересуйтесь, чем же они занимаются свой досуг, свободное время. Поэтому будьте внимательны к своим близким. Ну а пока что у нас группа Evanescence, Bring Me To Life, и Daniel Powter, Crazy All My Life. Слушаем прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM.
0: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, Заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: Продолжается вечерний Чехов, и продолжаю я ожидать ваши музыкальные заявки, приветы и пожелания, и поздравления на номер 8-916-244-2044, это мессенджер Макс. И в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте у нас есть публикация с анонсом сегодняшнего вечернего Чехова, там тоже можно оставить свои комментарии, ну или пишите в сообщение группы радиостанции «Комета», или же шлите по старинке смс-ки. Ну и обсуждая тему сегодняшнюю, собственно, самый нелепый поступок юности, чтобы вы сказали себе тогдашнему, нельзя не затронуть современные, нелепые, порой опасные и абсолютно, на мой взгляд, глупые и бесполезные тренды, которые сейчас в ходу у многих зумеров. Потому что в мире зумеров есть свои правила и свои игры, и часто они очень опасные. Гоняются они обычно за адреналином, лайками, вниманием, забывая, что такие тренды могут стоить им здоровья или даже жизни. И, собственно, давайте разбираться, что же там за пугающие у них увлечения. Ну, всем известная кит-игра, да, слава богу, ушла от нас, и но она пережила и

0: немножечко переросла. Теперь это у них называется «беги или умри», в общем-то. Выскакивают на проезжую часть перед машинами в надежде либо соскочить в последний момент на безопасную территорию, либо чтобы машина остановится. В общем, тренд опасный. Рекомендую всем родителям присмотреться к тем, чем занимаются ваши дети. И внимательно и вдумчиво с ними об этом поговорить и побеседовать, провести беседу. Потому что здесь нельзя пускать все на самотек. Здесь все-таки надо внимание к подросткам и грамотно объяснить им, без криков и угроз, без воплей, просто аргументированно и здраво рассказать, что это опасно. Один из не менее опасных трендов – это рандонавтика. Весьма новое увлечение, ставшее вирусным, про него уже говорили в некоторых про наших программах, но все же вернусь к нему еще раз. Идея проста. Там есть приложение, ставится точка случайная GPS, и, в общем-то, нужно до нее дойти и посмотреть, что там находится. Игра безобидная, но может она приводить, в общем-то, в самые невероятные места, например, в глухие леса, в закрытые территории. Чаще всего это делают в Луцке по ночам, игнорируют безопасность, и может произойти фальсификация находок. То есть там кто-то уже побывал, что-то подкинул, и, в общем-то, это может помешать и реальным расследованиям, и ввести в заблуждение окружающих. Ну и, в общем-то, самое такое популярное, что есть, к сожалению, это крысиная жизнь, тренд на отказ от достижений. В последние годы среди молодежи, особенно среди представителей поколения зумеров, набирает популярность тренд под названием крысиная жизнь. Выражается он в сознательном отказе от постоянной погони за карьерой, достижениями и социальным признанием. Современное общество и соцсети создают образ идеального человека, успешного, постоянно развивающегося, достигающего нового высот. И такое давление вызывает у подростков переутомление и эмоциональное выгорание, страх неуспеха, и они постоянно сравнивают себя с другими, теряют смысл или, в общем-то, ощущение, что жизнь превращается в бесконечную гонку. И в ответ на это они вот как раз выбирают тренд «крысиная жизнь». Спокойный, более простой образ жизни, свободный от навязанных стандартов успеха. И, что интересно, у миллениалов тоже есть такой тренд, называется он «дауншифтинг», осознанный отказ от карьерных амбиций и стремления к бешеному успеху ради более размеренной и гармоничной жизни. Да, бесспорно, у этого тренда есть положительные стороны, такие как снижение стресса и тревожности, принятие своего несовершенства, время для хобби и отдыха, но есть риски и минусы. Это потеря мотивации, трудности в карьере и финансовой стабильности, опасность застрять в зоне комфорта и социальная изоляция. Поэтому давайте все-таки будем чуть более позитивно настроены, верить в лучшее, не опускать руки и будем более внимательны к своим детям, потому что дети – это наше будущее, не забывайте про это. И мы совершали нелепые поступки, и дети этому подвержены, поэтому давайте все-таки больше на общение, больше общаться, больше друг друга понимать. А даже если какую-то нелепость совершили, то не надо за нее ругать, надо разобраться, почему так или иначе человек поступил, и все-таки прийти к тому, что вынести из этого опыт, порой ценный, и идти дальше в жизнь. Ну, а, собственно, в следующем блоке расскажу вам о том, почему же мы сами совершали все это и что из этого всего вносить. Ну а пока что у нас Татьяна Куртукова, «Матушка Земля» и Black Strobe, «I'm a Man». Слушаем прямо сейчас.
1: Вечерний чех на радио «Комета».

0: Комета.
1: Now when I was a little boy,

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
2: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов. На радио Комета 92.6 FM.
4: Продолжается «Вечерний Чехов», и продолжаем мы разбирать нелепые поступки юности. Что ж мы там такого творили, вытворяли, почему за это стыдно. И, в общем-то, почему за это стыдно, прямо сейчас-то и обсудим. Но сначала напомню вам номер для ваших музыкальных заявок, привет и поздравлений. 8-916-244-2044. Это мессенджер Макс, работает исправно. Также можно писать в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте, прямо в комментариях под анонсом сегодняшнего вечернего шоу. Поэтому пишите, не стесняйтесь, давайте общаться, давайте наслаждаться вашими любимыми песнями. Ну, а я пока что продолжу за нелепые поступки юности тут рассуждать. А почему же за это нам бывает стыдно? Ну, потому что меняется у нас система ценностей. Взрослый человек смотрит на прошлое с новых позиций, то, что казалось крутым. В 15 лет, например, драка за честь подруги или прогул уроков ради веселья теперь кажется незрелым и бессмысленным. Приходит осознание последствий, со временем становится яснее, как те или иные поступки повлияли на других людей или собственную жизнь. Например, глупая шутка могла серьезно кого-то обидеть. Развивается у нас эмпатия. С возрастом растет способность понимать чувства других. Вспоминать, как кого-то высмеяли или подвели, становится стыдно именно из-за осознания чужой боли. Страх осуждения в нас сидит до сих пор. Взрослый человек лучше понимает социальные нормы, мысль, а что если кто-то об этом узнает, вызывает дискомфорт, даже если история давно уже забыта с окружающими. Ну и сравнение с идеалом. Каждый раз мы создаем образ лучшего себя, завтрашнего, разумного, ответственного, достойного. Поступки из прошлого, не вписывающиеся в этот образ, естественно, вызывают у нас стыд. Есть еще такой эффект проклятия знания. Зная то, что мы знаем сейчас, сложно представить, как можно было поступить настолько глупо вот тогда. Культурные и семейные установки присутствуют в нашей жизни. Взрослые в семье стыдили, если в семье стыдили за ошибки, то привычка стыдиться закрепляется на всю жизнь. И даже мелкие промахи юности могут казаться вечным позором. Ностальгия с оттенком критики. Теплые воспоминания о юности, соседство с критикой своих действий, контраст между тогда и сейчас усиливает чувство неловкости. Опасения за репутацию. В эпоху соцсетей страх, что старая история всплывет и испортит имидж, делает стыд более острым. И незакрытый гештальт. Если поступок причинил кому-то вред, а извинения не были принесены, то чувство вины может сохраняться годами. Что ж при этом делать-то? В общем-то, надо признать, что стыд за поступки юности – явление весьма распространенное и может быть конструктивным. Это позволяет нам вынести урок, осознать то, как не стоит поступать в будущем. Показывает наш рост, показывает то, на нас, насколько мы изменились, повзрослели, ну и учит терпимее относиться к ошибкам других. Ну, а чтобы снизить остроту вот этих вот ощущений испанского стыда за своих друзей, либо там стыда за себя, напомните себе, что это всего лишь был этап обучения. Поблагодарите прошлое свое «я» за опыт. Ну, а если возможно, исправьте последствия. Извинитесь перед тем, кого обидели, пусть даже и много лет назад. Ну, и в конце концов, посмейтесь над ситуацией, никогда не теряйте бодрости духа и не теряйте самих себя в попытке как-то вот, не знаю, замять, замолчать все эти ситуации. Все мы люди, все мы можем ошибаться, совершать какие-то нелепые или комичные поступки, попадать в какие-то непонятные ситуации. Самое главное — выносить из этого качественный опыт и двигаться дальше, несмотря ни на что, но чего я, собственно говоря, всем вам желаю. И двигаться мы будем дальше под композицию Las Olas «What is Love». Он дальше Мураками «Сириус». Прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: Как и все хорошее, вечерний Чехов заканчивается. Подошел к концу. Вот так вот. Мы обсуждали сегодня и поступки, глупости, нелепые. В общем-то, приняли много нового про себя, узнали, да? С вами была Ольга Альфова, кстати говоря, кто не в курсе. И, к сожалению, у нас тут такой вот на этой грустной ноте будем подводить итог сейчас всему тому, что мы сегодня обсуждали. Там было множество всего смешного и забавного. Ну и, в общем-то, итог воодушевляющий, мне хочется вам сказать, почему нелепые поступки в юности – это не стыд, а сокровище. Потому что все мы в юности совершали глупости. Прыгали туда, куда не стоило, верили в то, что не надо было, да и говорили лишнего, рисковали без причины, пытались казаться кем-то другим. Но именно из этих нелепостей выросли такими зрелыми, умными, хорошими, грамотными и, в общем-то, ценящими свой комфорт и безопасность. Почему относиться с благодарностью к этим ошибкам? Это просто потому, что это были уроки без учебника. Каждая ошибка, совершенная нами, это был практически курс по жизни. Мы понимали, что не стоит доверять всему подряд, узнавали, что смелость – это вовсе не равно безрассудству, но и осознавали, что настоящие друзья не заставляют рисковать нас своим здоровьем. И, разумеется, чувствовали, что важно слушать себя, а не толпу. Набирались мы эмпатии, способности сопереживать, находили себя, ну и показывали, собственно, цену роста, учились ответственности, сохраняли нас частичку детства эти нелепые поступки, ну и, разумеется, дарили анекдотичные истории на всю жизнь, потому что через 20-30 лет все эти позоры превращаются рано или поздно в старый анекдот, который смешит компанию у костра или за сильным столом. Начинается все это с «А помните, как я тогда? Ой, не-не-не, не вспоминай, не надо, пожалуйста». И, в общем-то, да, нелепые поступки юности, как известно, не темное пятно в биографии, а свидетельство нашего пути. Смелыми мы были, чтобы пробовать что-то новое. Честны с собой, чтобы ошибаться. Ну и достаточно умны, чтобы учиться. Каждый такой эпизод – это метка на карте взросления. Без них не было нас сегодня мудрых, осознанных, способных смеяться над собой. Так что пусть истории живут в нас не как источник стыда, а как напоминание, что мы прошли путь, которым идут все, кто становится по-настоящему взрослым. Хочется вспомнить цитату: «Мудрость – это не отсутствие ошибок, а опыт, который в них родился». Ну и под занавес уже хочется прям пошутить немножечко. Эх, знаете, что такое нелепые поступки? Это как торт без вишенки. Вроде бы формально красиво смотрится, но чего-то не хватает. Нашла классную цитату: «Юность без глупостей, как торт без крема. Формально правильно, но невкусно». И, наверное, пожалуй, с этим я соглашусь. Поэтому давайте не будем стыдиться себя прошлых. Будем просто верить в лучшее будущее. Ну и идти, развиваясь на этом пути жизненном. За этим с вами прощаюсь. С вами была Ольга Ольхова. Всем до понедельника. Хороших выходных. И на занавес House of Memories, Panic at the Disco. Всем пока-пока.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

Новости. В России снижаются ставки по автокредитам. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Правила допуска начинающих водителей за руль могут измениться. Конкретные правила пока не утверждены, но в новой стратегии безопасности дорожного движения прописали основные векторы. Самое главное, предлагается ограничить возможности начинающих водителей. Например, запретить им водить в ночное время и перевозить пассажиров. Могут ограничить максимальную скорость и сделать обязательным сопровождение опытным водителем. Но напомним, это пока только предложение. До реальных изменений еще очень далеко. В России снижаются ставки по кредитам. Центробанк опубликовал статистику по полной стоимости автокредитов. В первом квартале ставка снизилась до 23,8% годовых. Год назад было больше 25%. Отметим, что есть разные методики расчета динамики ставок по автокредитам. Центробанк оценивает не только проценты за использование кредитом, но и другие платежи. Например, комиссии, страхование жизни и имущества и дополнительные расходы, которые ложатся на тех, кто покупает машину в кредит. Почти половина автомобилей такси в России старше 10 лет. По данным агентства НАПИ, в России числится почти 900 тысяч автомобилей такси. 41% из них старше 10 лет, еще 20% старше 7. Моложе 3 лет только 22% машин. Это тот возраст, к которому в идеале нужно стремиться. Интересно, что почти половина российских таксистов ездят на автомобилях марок «Лады», «Киа», «Хёнде», «Фольксвагены». «Тойоты» и «Рено» у частных водителей и таксопарков пользуются заметно меньшим спросом. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Мета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: Радио «Комета». Реклама.
3: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Иркутск – шестой по величине город Сибири. Иркутск является крупным научно-образовательным центром. В городе с численностью населения, не превышающей 625 тысяч человек, учатся более 100 тысяч студентов. Старинный сибирский город был основан как острог в 1661 году. Несколько раз Иркутск горел, самый крупный пожар произошел в 1879 году. Разрушения были настолько сильными, что для полного восстановления города потребовалось более 10 лет. Путеводитель. Иркутск расположен в Восточной Сибири в 66 километрах от озера Байкал. Город стоит на берегах реки Анкары и назван в честь реки Иркут, впадающей в Анкару. Ближайший крупный город, Улан-Удэ, находится в 439 километрах от Иркутска. Добраться до города можно поездом или самолетом. Аэропорт Иркутска находится в 8 километрах от центра города.
1: Исторический телеграф. До революции Иркутск часто называли сибирскими Афинами, Восточным Парижем и Петербургом Сибири. Изначально Транссибирскую магистраль предполагалось проложить по более короткому пути к северу от Байкала, однако Иркутску повезло, и в 1898 году туда прибыл первый поезд. В 1938 году в Транссибирском экспрессе, подходящем к Иркутску, появился на свет знаменитый артист балета Рудольф Нуреев. Роды пришлось принимать его 10-летней сестре Розе.
0: Как красиво! По статистике, большая часть туристов, прибывающих в Иркутск, направляются на озеро Байкал. Честное слово, Иркутск не заслуживает того, чтобы проехать его транзитом. В этом удивительном городе есть все для культурного и познавательного отдыха. Филармония с концертным и органным залами, симфонический оркестр, 4 театра, областной кинофонд и несколько музеев. Обязателен к посещению Иркутский областной краеведческий музей, образованный в 1782 году как Восточно-Сибирский отдел Русского географического общества. В этом музее работали всемирно известные ученые Владимир Обручев, Николай Пржевальский и Дмитрий Клеменс. Археологическая коллекция музея насчитывает свыше 300 тысяч экспонатов. Полотна Репина, Айвазовского, Поленова, Рериха, Шишкина и Куинджи можно увидеть в Иркутском художественном музее имени Сукачева. А дальше дорожки заведут нас в Ивановскую область, в поселок Палех.

0: улицах города и района 21 час.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+. Stand by all
3: systems. Радио «Комета». «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Комета 92,6

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на Комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио Комета по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
3: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
4: Жилье в России станет доступнее, когда рыночная ставка по ипотеке опустится до 12%, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор аналитического кредитного рейтингового агентства Владимир Гусаков. Рыночная ипотечная ставка на уровне 12% и ниже выглядит достаточно комфортной для того, чтобы население стало активно оформлять ипотечные кредиты, полагает он. Текущая рыночная ставка на уровне 19-20% все еще достаточно высока для населения, отметил глава АКРА. Спрос на ипотечные кредиты растет, когда Центробанк снижает ключевую ставку.
3: Копейка рубль бережет.
4: По словам аналитиков, для сотрудников сферы услуг чаевые все чаще становятся заметной частью заработка. Курьеры, таксисты, официанты и сотрудники пунктов выдачи заказов могут получать дополнительно 10-30% к основному доходу в день. Рынок чаевых в России становится частью системы оплаты труда в сфере любых услуг. В 2025-2026 годах просьбы оставить на чай появились не только в ресторанах, но и в такси, доставке еды, пунктах выдачи заказов и сервисных приложениях. Сегодня такие предложения часто встроены прямо в интерфейс. Пользователю показывают готовые суммы – 100, 200 или 300 рублей сразу после завершения заказа. Около 85% всех чаевых по-прежнему приходится на рестораны. Однако рынок быстро расширяется. В систему чаевых входят доставка, такси, салоны красоты, маркетплейсы и пункты выдачи заказов.
3: Деньги дороги, как память.
4: И в завершении выпуска самостоятельная подготовка россиян к ЕГЭ с несколькими консультациями репетитора в 2026 году обойдется в 13 600 рублей, тогда как занятия по нескольким предметам с сильными преподавателями и экспертами ЕГЭ в 580 тысяч рублей и выше. Подготовка к ЕГЭ с частным репетитором остается самым дорогим форматом. Занятия со студентами и начинающими педагогами стоят в среднем от 600 рублей до 1200. Рублей за час, с опытными школьными учителями от 1500 до 3000 рублей за занятия, а с экспертами ЕГЭ и вузовскими преподавателями от 4 до 10 тысяч рублей и выше за академический час. При занятиях раз в неделю в течение учебного года стоимость подготовки по одному предмету может составить от 54 до 150 тысяч рублей, говорится в исследовании. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
3: Кошелек.
5: Радио Комета 92.6.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Роберт Фрип, Джон Уэттон и Билл Бруфорд записали когда-то альбом Red, который был очень высоко оценен музыкальной индустрией. К слову, Курт Кобейн считал Red величайшим альбомом всех времен. А композиция Starless стала одним из самых главных хитов группы King Crimson. «Малиновых королей» по праву называют одной из лучших команд в прогрессивном роке. Даже Pink Floyd, которых все считают пионерами этого стиля, не раз отпускали реверансы в адрес коллег по цеху. Что же касается песни, то как-то барабанщик Билл Бруфорд обратил внимание товарищей на строчку «Беззвездие и библейская тьма» из самого начала радиопьесы «Под сенью молочного леса» английского писателя Дилана Томаса, в честь которого, кстати, выбрал псевдоним Боб Дилан. Поющий бас-гитарист Джон Уэттон загорелся идеей написать песню, припевом которой стала бы эта строчка, и предложил набросок в виде басового рифа. Текст был изменен дважды. Первый раз под концерты весны 74-го, второй раз при записи альбома летом того же года. Что интересно, что в записи композиции принимали участие все бывшие участники King Crimson. Да-да, их специально пригласили где-то что-то подыграть. Ход интересный, может, чтоб не обижались, что когда-то их выперли. А после записи музыканты и сами взяли паузу, и коллектив на какое-то время...

этой песни King Crimson творят на пределе своих возможностей одни из самых сильных минут в истории рок-музыки. Это при том, что сама композиция депрессивная и пропитана унынием и печалью. Отчасти это также заслуга текста, в котором тоска ширится в геометрической прогрессии. Начинается все с яркой картины, где солнечные лучи мчатся осветить жизнь юного человека, но проходя сквозь глаза, выцветают до черноты в черепной коробке. Ну и, конечно же, легендарная гитарная партия, которая не хуже слов дает всем почувствовать состояние героя.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить мечтой.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
3: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слышите еще одну визитную карточку группы Led Zeppelin, которая является собой наглядный пример идеального хард-рокового рифа. Впрочем, так можно сказать о большинстве песен лондонских пионеров тяжелого звучания, но эта композиция особенно тем, что исполнялась цепелинами на каждом концерте на протяжении всей их карьеры. Это Heartbreaker. Авторами песни официально считаются все четверо участников Led Zeppelin. Смысл песни не требует разъяснений. В город вернулась местная сердцеедка, в прошлом бросившая главного героя, из-за чего он предался не самым приятным воспоминаниям. Тысячи теорий было на тему, какой именно N посвящена композиция, но никто из авторов ничего не подтвердил. Понятное дело, что у каждого в жизни могла быть такая сволочная подруга, о которой завывали.

Heartbreaker Цепелины записали в студии в Нью-Йорке как раз во время своего турне по Америке при участии звукорежиссера Эдди Крамера. Примечательная композиция прежде всего знаменитым соло от Джимми Пейджа. Проигрыш из Heartbreaker входит в топ величайших гитарных соло всех времен. Сам Пейдж говорил, что это первая запись, в которой он использовал комбинацию гитар Гибсон и Маршалл. «Heartbreaker — это моя запоздалая мысль», — говорил Пейдж. Весь отрывок был записан в другой студии, его вставили в середину. Если вы заметили строй и звучание гитары полностью другие.

формате сингла песня не выходила, что очень странно, могли бы еще несколько миллионов заработать. Что еще немаловажно, композиция о мерзкой бабенке способствовала рождению нового технического приема игры на гитаре. Кажется, идея тэппинга возникла у меня, когда я смотрел, как Джимми Пейдж играет соло из Heartbreaker в далеком 71-м. Он оттягивал открытую струну, и я подумал, подожди, открытая струна, оттяжка, я могу так, но что если я использую палец в качестве лада и буду его перемещать? Это цитата еще одного великого гитариста Эдди Ван Халена.

0: Радио «Комета». Реклама. Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета».

0: Комета.
1: Уходи, если сможешь.
2: В Чехове полночь.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

ни войны, ни ночного бреда. Но если я вдруг узнаю дату, я к тебе умирать приеду.

Радио «Комета». 92,6.